0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

слез не будет. Я себе не позволю поддаться. В этом правда судьбы, в этом горечь и роль.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркес.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Бульдергич.
3: Бульдог итимизга нега афтини қийшайтрасан? Аввал ўзи бошлади-ку.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркас.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua